0: Света Елизаветский, Света Елизаветский, Питья Елизаветский, ова.
1: Receiving, go ahead.
0: Я отправил лост по партии. Удивиться, make a way to the fair game, over.